0: Амарлу бұл шымал дұрыны перімті сырқылты бұшынлы татара монголт дәні нашан ғылды бұшал.
1: Осені прошлого года, когда мы делали очередной монголо-татарский набег на город Пермь.
0: Арамылды мы сауыры бұл шыпы табырал тұқан ғырылды.
1: Город Пермь, когда мы делали наезд, встретили скинхеда. Очень шутка нам однако не понравились.
0: Скинхеды, дарылды мы шыпы, гэжэй, отстой, ғырылды мы. Ну, ғырылды забыжай.

натасканные, как овчарки, справлять ностальгический гон. На лбах налеплены буквы, а скалы взъерошенный мех. Они нипочем не уймутся, пока не кастрируют.

тотальном цехе колонии, с клещами слепой акушер, рожденные грызться за кости, рожденные с ПТСР, заставить всех жить по-пацански, устроить вагон-ресторан, они будут рыбать.